0: 102.7. Aspen, pura música las 24 horas.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».